Тебе ведь сахарами, как разовели табицы, там есть цвет целеби. Та весьма цевни скилеби, сахарами, целеби. Кого его и беда, а вами